тамамта пиллут клута микэлгумта асигалутнгли кугаалхкат умьёрлукуппилла уппиёкуорлукиернерам аёкутигка макллеркиорлуки талииллеркиорлуки инартлеркиорлукииллу ликугаалхкат литнаорат питклуку